0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Jazirama yoz tafti.
1: Mavsum tuhfasidan.
0: Bahrom.
1: Yozni maroqli o'tkazing.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: qadamini anglang. Qisqa satrda.
1: Do'stlarim, dunyoda do'stlik yo'q.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркас.

0: You wanna do it again?
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Алло!
4: Да.
3: Я, ассаламу алейкум. Саудар за ашим тизмусы, чарчабастар. Малик, газеты, да, реклама больше телефон кватудым. Танышим анды гене газ. Ерге диеман, отырып кванмадым. Сыз, шумге телефон кватудым. Алло.
4: По-русски говорите.
3: О, худа, русский да ватты. Че, яш, блин, ман, шумске. Немейда. Девушка!
4: Да.
3: Привет.
4: Привет.
3: Спасибо. А вот, газета, реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
4: А, хотите познакомиться?
3: Да. Знакомиться, да. Да, вот. Катя.
4: Да.
3: А где сестра?
4: Сестра спит.
3: Чего?
4: Сестра спит.
3: Йоге?
4: Да.
3: Ой, бечера, синица спит бы поптую. Сестра спит, да?
4: Да, сестра
3: Вай,
4: спит.
3: Катя, я манкесали бы, Катя бы. Это плохо. Катя.
4: Да.
3: Сестра уже давно спит, да?
4: Ну, 2 часа как спит.
3: Ой, халы свежий мы. Ой, я там норд. Ишкана озы спит мазмы гена. Катя!
4: Да.
3: А ты не спит?
4: Нет, я ж с тобой разговариваю.
3: Я худагушкара. Яша. Катя!
4: Да.
3: А ты вот это, она ка, вот это сестра обмагамызан?
4: Чего?
3: Обшмадим. Ты горка не делал ему? Горка вот это. Горка. Будешь? Так нет, да?
4: Чего?
3: Ты не целовал его?
4: Нет, но она же спит.
3: Ой, молодец, акализан, эй! Ой, молодец. А, спит. Мана худаш пасын бесын, Катя.
5: Hangoma ustalari.
3: Алло!
4: Да.
3: Я, ассаламу алейкум. Саудар за ашим тизмусы, чарчабастар. Малик, газеты, да, реклама больше телефон кватудым. Танышим анды гене газ. Ерге диеман, отырып кванмадым. Сыз, шумге телефон кватудым. Алло.
4: По-русски говорите.
3: О, худа, русский да ватты. Че, яш, блин, ман, шумске. Немейда. Девушка!
4: Да.
3: Привет.
4: Привет.
3: Спасибо. А вот, газета, реклама, ты там есть? Вот это. Алло? Алло?
4: А, хотите познакомиться?
3: Да. Знакомиться, да.
4: А, да, кстати, котик.
3: Да.
4: А жена есть у тебя?
3: А жена есть. А нету жена.
4: Ну ты же сказал, что есть.
3: Я перепутала. Жена Россия, машина баскетянская, Ольга. Я Бева.
4: А тачка есть?
3: Тачка?
4: Да.
3: Катя, я базар, и не только и тачка.
4: Нет, я имею в виду, машина есть у тебя?
3: А, машина есть.
4: Какой марки?
3: А, иномарка.
4: Ну какой, Мерседес или Джип или Мазда?
3: Нет, Зазда.
4: Зазда? Что за Зазда?
3: Зазда джинс. Запорожденс! Запорожец!
4: Запорожец?
3: Да, он дутый.
4: О, даже дутый.
3: А, там только баллон нету, Катя.
4: Как это нет?
3: Ну, нету. Аккумулятор тоже дохла, аккумулятор.
4: Да?
3: Да. Вот это машина Боба,
4: Чья машина?
3: Боба. Вот отец, мой отец есть, потом еще его отец есть.
4: Котик.
3: Да?
4: А где мы с тобой встретимся?
3: Давай лучше вот ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
4: В ипподроме под лошадью, что ли?

0: а ты газмат колдин, Прибалтики. Только так пахали. Ой, я как шугал молодых. Ой, я как шугал молодых. Как так я в порт заходил, молодые как таяк стояли. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... Я им... Хараньевый! Тогда же узбечи габрин, болан. Из пасакян дили джон, болан. Уят, болан. Узбечи габрин. Папа, я понимаю, говорит, уже не могу. Могит хлин, джон, болан. Могит хлин. Из пасакян дили джон, болан. Папа, я действительно не могу. Могешь? Могешь? Besh yil qon kechinmay esimdan chiqarmaganman. Qanaqa qilib 2 yilda sen esingdan chiqarib qo'yding? O'zbekcha gapir. O'zbekcha gapir. Papa, men ne mogu? Ha? Ne mogishman? Ja qalpoq qilib qo'yyapsiz o'richani ham. 17 ta tovuq yuribdi ishda, bir ola chipar tovuq bor ekan. Ola chipar tovuqning o'richasi nima bo'ladi? Aytib bir irrayim ola chipar tovuqning o'richasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa, ola chipar tovuq bo'ladi. Qarang, sal qisib chiqaversa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishti g'isht desa o'rchi bo'larmish endi. Qarang, voy, endi qilg'ilar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Miyay? Yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Miyay, ettamanda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Miyay? Qilg'ilar ko'p. Bog'da yetayga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol! Ravnenie na prava! Stremim, shagam! Murz! Arrez! Reis, reis, dvat yuzlarni qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib, ketmi, ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопат? Ну ты ketmi, ketmi, ты битыны бір басқан екен, соп келіп, жандарақ етіп пешанасыға тексе, оқ кетмоны едірмішкір.
1: Хангамы, хустелары.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz Radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркас.
3: Ман сана хеч кимга

0: Sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.